0: bringing you the news.
1: Waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».